Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бейс Джекерс, Вуконг и Evil Twin. Рейв Бэйби. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр FM.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: субботу во всех городах вещания центра ФМ воздух прогреется до плюс 26. Ясно. Исключение Гродно и Брест, там осадки. В столице также плюс 26. Ярких выходных тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Jenix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: субботу во всех городах вещания центра ФМ воздух прогреется до плюс 26. Ясно. Исключение Гродно и Брест, там осадки. В столице также плюс 26. Ярких выходных тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Центр.

0: Центр FM.
1: Минск, встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Байер и Ментум выпустили совместный сингл. Продюсер Байер и дуэт Ментум представили трек «I Can Dance» на

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Новый трек.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: субботу во всех городах вещания Центра ФМ воздух прогреется до +26. Ясно. Исключение Гродно и Брест, там осадки. В столице также +26. Ярких выходных тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Everything fine, I still feel weird.

Центр ФМ. 18 июля радио Центр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости. I feel it.

0: Новинки эфира на центре.
1: Эйда Бэйер, Дженези, Айя Энн, Диэнэй.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Центр ФМ.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: 18 июля. Радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: Белорусский трек.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Новый трек.

0: субботу во всех городах вещания центра ФМ воздух прогреется до плюс 26. Ясно. Исключение Гродно и Брест, там осадки. В столице также плюс 26. Ярких выходных тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222 240 888.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

новинки эфира на центре. WMWE Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Новости.
1: Настроение фестиваля. Славянский базар в Витебске собирает гостей на всех сценах города. Скоро узнаем, чьи звезды зажгутся над Двиной в этом году. Белорусская Елена Кузнецова в первый день выступит предпоследняя под номером 18. А накануне на Славянском базаре стартовали Дни молодежи. Традиционный старт на Площади Победы. В одном строю 400 ребят из Беларуси и России. Цветы к мемориалу воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам. Как благодарность за мирное небо, сохранение исторической памяти – важная задача для юношей и девушек наших стран. Важный этап аграрного года – в разгаре жатва и ответственная задача – убрать качественный в срок. Климат на севере, в центре и на юге страны отличается, потому и темпы, и промежуточный результат разный. Пока в лидерах Минская область, намолочено больше 230 тысяч тонн зерна. Жатва началась с уборки озимого ячменя. Вода в дефиците. С такой проблемой сталкивается польский агросектор. Это ведет к увеличению производственных издержек и снижению урожайности. Более трети территории страны под угрозой засухи из-за изменения климата. О повышении урожайности фермеры не ведут речи. Сейчас задача прекратить ее снижение. Эксперты убеждены, что проблема нехватки воды назревала годами. Больше всего страдают культуры, которые высеваются весной. Под ударом оказались также озимые луга и пастбища. Летняя безопасность. Как правильно вести себя на воде и помочь тонущему человеку? Мастер-класс для детей провели сотрудники МЧС в санаторно-оздоровительном лагере «Зеленый бор». Освоили теорию, поучаствовали в викторинах и даже смоделировали опасные ситуации. Полученные знания закрепили на практике. Детям показали не только технику плавания, но и приемы спасения. Особое внимание правилам безопасного поведения. Теперь новости наших деловых партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Встречайте первый Конте аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8-029-622-69-66. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Уже в четвертый раз БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра!

подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
5: Танцевальное радио.

0: субботу во всех городах вещания центра ФМ воздух прогреется до плюс 26. Ясно. Исключение Гродно и Брест, там осадки. В столице также плюс 26. Ярких выходных тебе.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
5: Авто продавай на «Бутик Автобай».
4: Авто меняй на «Бутик Автобай».
5: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
6: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
7: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
8: Белорусский трек.

0: Центр FM. Классика жанра.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Реклама. Один ролик.
0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Новости.
1: Начались теплые выходные, в связи с чем МЧС напоминает о соблюдении правил безопасного поведения у воды. По оперативным данным, с начала купального сезона в водоемах страны утонуло 71 человек, из них 5 детей. Основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах, а также отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды. Купайтесь только в специально оборудованных и отведенных для этого местах. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Не устраивайте игры на воде и не подавайте ложных сигналов бедствия. Ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения и не ныряйте с мостов, пристаней и других мест. Берегите себя. Тихая охота с печальными последствиями. С наступлением сезона сбора ягод и грибов растет число пропавших. Только с начала года порядка 70 человек заблудились в белорусских лесах, 9 из них дети. Большинство удается найти. Служба МЧС задействует всю необходимую технику, беспилотные летательные аппараты с тепловизорами и звуковым оповещением. Транспорт повышенной проходимости. Сейчас поиски пропавших идут в Могилевской, Витебской и Гомельской областях. Спасатели также напоминают, в болотистой местности высок риск встретить диких животных. Оперативная медпомощь для четвероногих друзей. В Беларуси начала работу первая ветклиника на колесах. Прибудет прямо к дому, достаточно сделать звонок. Машину скорой помощи переоборудовали в мобильный центр для животных. Внутри современное оборудование, лаборатория для анализов, техника для осмотра, сделать могут даже диагностику сердца. Профессиональную помощь здесь оказывают и кошкам, и собакам. Жаркая погода не уступает позиции. Сегодня по стране небольшая облачность, преимущественно без осадков. Лишь по западу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха от плюс 23 до плюс 29 градусов. В западных и южных районах 30-32 градуса. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика.бай» и по телефону 8-029-324-66-66. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в четвертый раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спар.

элементами инди-дэнса. Изначально трек был создан как инструментальная клубная композиция, но после добавления вокала Mentum приобрел новое звучание. Запоминающийся грув и 90-й хип-хоп оттенок делают эту работу одной из самых заметных в каталоге лейбла.

0: father know you dance like?
1: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
2: Реклама.
3: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
4: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: минуту во всех городах вещания центра ФМ воздух прогреется до плюс 26. Ясно. Исключение Гродно и Брест, там осадки. В столице также плюс 26. Ярких выходных тебе.
1: По материалам

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты

0: Бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
6: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
7: Русский трек.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00, Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства доложено о графике мероприятий на предстоящей неделе. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы. Обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Президент на будущей неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. В закромах уже первый 1 000 000 тонн зерна. Приблизительно на неделю раньше, чем в прошлом году. По стране убрано 12% площадей зерновых и зернобобовых, без кукурузы, гречихи и проса. Средняя урожайность выше прошлогодней – 42,5 центнера с гектара. Больше всего собрали в Минской, Брестской и Гродненской областях. Темпы хорошие, в том числе с учетом раннего начала страды. В Минске планируется модернизация повысительных и конденсационных насосных станций. Оборудование заменят на более современное и энергосберегающее. Усилят автоматизацию и диспетчеризацию. Минск-водоканал также призвал минчан не выбрасывать в канализацию влажные салфетки, средства гигиены, строительный мусор и другие предметы, которые могут повредить оборудование. Настроение фестиваля. Славянский базар в Витебске собирает гостей на всех сценах города. Скоро узнаем, чьи звезды зажгутся над Двиной в этом году. Белорусская Елена Кузнецова в первый день выступит предпоследняя под номером 18. А накануне на Славянском базаре стартовали Дни молодежи. Традиционный старт на площади Победы. В одном строю 400 ребят из Беларуси и России. Цветы к мемориалу воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам как благодарность за мирное небо. Сохранение исторической памяти – важная задача для юношей и девушек наших стран. Теперь новости наших деловых партнеров. Ювелирная распродажа в Соколов. Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до минус 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в 4-й раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня!

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Сконабай и по номеру 7176.
3: Как сохранить лето в банке?
4: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
4: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

0: минуту во всех городах вещания центра ФМ воздух прогреется до плюс 26. Ясно. Исключение Гродно и Брест, там осадки. В столице также плюс 26. Ярких выходных тебе.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр ФМ».
2: Танцевальное радио «Центр ФМ». Новый трек.

0: Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
0: Белорусский трек.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Брестского областного исполнительного комитета Петра Пархомчика. Президенту доложено о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия. В настоящее время все направления экономики региона демонстрируют прирост к уровню прошлого года. На это указывает валовой региональный продукт, темп роста которого по итогам 6 месяцев превысил 103%. Центральной темой доклада стал ход уборочной кампании в регионе, а также ситуация в сфере сельского хозяйства в целом. Оторваться от повседневных дел и побывать там, где давно мечтали. Дворец независимости сегодня принимал представительниц БСЖ из Брестской области. Белорусский союз женщин ранее обратился к президенту с просьбой, чтобы его представительницы из разных регионов в год белорусской женщины посетили дворец. После Гомельской области, это уже вторая делегация, 120 активисток с Брещины, женщины из разных сфер деятельности, учителя, врачи, работницы сельского хозяйства. Их объединяет проект «Мы разные, но мы едины». Александр Лукашенко пригласил президента Мозамбика посетить Беларусь с официальным визитом. Послание передал глава белорусского МИДа. Сообщается, что приглашение было с благодарностью принято. Глава Мозамбика поручила своему МИДу приступить к подготовке и наполнению визита. На встрече обсудили состояние белорусско-мозамбикского диалога. В частности, подготовку пакета двусторонних документов, направленных на развитие межотраслевого взаимодействия, начиная от сельского хозяйства и заканчивая образованием и здравоохранением. Готовы Минск и Маапуту сотрудничать в области добычи и переработки полезных ископаемых. От советской классики до современных хитов. В Витебске прошел гала-концерт союзного государства. В этом году организаторы сделали ставку на формат уютного квартирника, где известные исполнители Беларуси и России вместе со зрителями вспоминали песни разных лет. По традиции состоялась церемония вручения дипломов и премий союзного государства. Награды получили представители культуры, образования, музейного дела, кинематографии и СМИ двух стран, внесшие значительный вклад в развитие гуманитарного сотрудничества. Теперь новости наших деловых партнеров. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в четвертый раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив, студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Центр FM.

0: Рок-ФМ, а что будет далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр ФМ.
2: Танцевальное радио.
1: Центр ФМ.
3: Новый трек.

0: 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: воскресенье небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно. В Минске и Гродно облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Oh, could you love me?

0: Центр ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

Встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: Центр ФМ. 18 июля радио Центр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства доложено о графике мероприятий на предстоящей неделе. Они будут посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы. Обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Президент на будущей неделе планирует провести селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Важный этап аграрного года в разгаре жатва и ответственная задача убрать качественно и в срок. Климат на севере, в центре и на юге страны отличается, потому и темпы, и промежуточный результат разный. Пока в лидерах Минская область. Намолочено больше 230 тысяч тонн зерна. Жатва началась с уборки озимого ячменя. Вода в дефиците. С такой проблемой сталкивается польский агросектор. Это ведет к увеличению производственных издержек и снижению урожайности. Более трети территории страны под угрозой засухи из-за изменения климата. О повышении урожайности фермеры не ведут и речи. Сейчас задача прекратить ее снижение. Эксперты убеждены, что проблема нехватки воды назревала годами. Больше всего страдают культуры, которые высеваются весной. Под ударом оказались также озимые луга и пастбища. Летняя безопасность. Как правильно вести себя на воде и помочь тонущему человеку? Мастер-класс для детей провели сотрудники МЧС в санаторно-оздоровительном лагере «Зеленый Бор». Освоили территорию, теорию, поучаствовали в викторинах и даже смоделировали опасные ситуации. Полученные знания закрепили на практике. Детям показали не только технику плавания, но и приемы спасения. Особое внимание правилам безопасного поведения. Теперь новости наших деловых партнеров. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в четвертый раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

0: 18 июля Радио Центр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости.
1: Центр ФМ.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Байер и Ментум выпустили совместный сингл. Продюсер Байер и дуэт Ментум представили трек «I Can Dance» на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Композиция впервые прозвучала во время закрывающего сета Саммита на «Ультра Майами» и с тех пор стала постоянной частью его выступлений. В основе трека плотный тек-хаус-фундамент с элементами инди-дэнса. Изначально трек был создан как инструментальная клубная композиция, но после добавления вокала Ментум приобрел новое звучание. Запоминающийся грув и 90-е хип-хоп оттенок делают эту работу одной из самых заметных в каталоге лейбла.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
5: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
7: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

0: Белорусский трек. Погода на центр FM.
1: В воскресенье небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно. В Минске и Гродно облачно с прояснениями.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси. Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу. Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
3: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
1: Белорусский трек.

18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр ФМ. Живи на полной громкости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Брестского областного исполнительного комитета Петра Пархомщика. Президенту доложено о социально-экономическом развитии области по итогам полугодия. В настоящее время все направления экономики региона демонстрируют прирост к уровню прошлого года. На это указывает валовой региональный продукт, темп роста которого по итогам шести месяцев превысил 103%. Центральной темой доклада стал ход уборочной кампании в регионе, а также ситуация в сфере сельского хозяйства в целом. Теплые выходные в самом разгаре, в связи с чем МЧС напоминает о соблюдении правил безопасного поведения у воды. Основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах, а также отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды. Купайтесь только в специально оборудованных и отведенных для этого местах. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Не устраивайте игры на воде и не подавайте ложных сигналов бедствия. Ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения и не ныряйте с мостов, пристани и других мест. Берегите себя. Тихая охота с печальными последствиями. С наступлением сезона сбора ягод и грибов растет число пропавших. Только с начала года порядка 70 человек заблудились в белорусских лесах. 9 из них – дети. Большинство удается найти. Служба МЧС задействует всю необходимую технику, беспилотные летательные аппараты с тепловизорами и звуковым оповещением. Транспорт повышенной проходимости. Сейчас поиски пропавших идут в Могилевской, Витебской и Гомельской областях. Спасатели также напоминают, в болотистой местности высок риск встретить диких животных. Оперативная медпомощь для четвероногих друзей. В Беларуси начала работу первая ветклиника на колесах. Прибудет прямо к дому, достаточно сделать звонок. Машину скорой помощи переоборудовали в мобильный центр для животных. Внутри современное оборудование, лаборатория для анализов, техника для осмотра. Сделать могут даже диагностику сердца. Профессиональную помощь здесь оказывают и кошкам, и собакам. Теперь новости наших деловых партнеров. Брестский государственный университет имени Пушкина стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества уже в четвертый раз. БРГУ вошел в число лучших учреждений высшего образования страны. Университет благодарит коллектив студентов и партнеров за вклад в общий успех. Это достижение подтверждает безупречное качество образования и статус ведущего вуза. Я Евгений Лашковский. Хороших выходных.

0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Бери больше, плати меньше в «Аскона». Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на «Аскона.бай» и по номеру 7176.
4: Танцевальное радио. Центр FM.
5: Новый трек.

0: воскресенье небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно. В Минске и Гродно облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Центр FM.
2: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, лови очередной огромный музыкальный привет. Он летит тебе от Центр FM, аккурат в твои же динамики. Добро пожаловать в наш обновленный Центр FM ТОП-20, чарт лучшей любимой музыки, которую выбираешь именно ты. Не премину напомнить, что встречаемся в нем аж трижды в неделю. Это пятница, 5 вечера в прямом эфире. Ну и, конечно, мы повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы подвести музыкальные итоги и выбрать любимый хит-хит недели. Его, конечно, и услышать в очередной раз ему, а именно артисту, порадоваться. Ближайшие два часа я с удовольствием познакомлю тебя с тем, как распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и, конечно, о главном, я напомню, что на расстановку сил в радио двадцатке влияешь ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте centerfm.by. Действуй! Я благодарю тебя за активность, не стесняйся, не ленись, заглядывай и составляй свой ТОП-20. Все можно сделать на сайте centerfm.by. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения и приятного прослушивания. Давай начинать.
0: Центр FM ТОП-20.
1: Ой, у нас сегодня случились потери в чарте лучших и любимых. Да, так произошло. Не обошлось без потерь в рядах. Но, собственно, ничего страшного. Потеряли мы прекрасную, прекраснейшую музыку от Jonas Blue под названием Age of Desire. Но непременно чарты обновятся свежим, ярким, прекрасным хитом. Об этом чуть-чуть позже. Ну а сейчас давай-ка переходить именно к ТОП-20, к 20-й строчке.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И открывает нашу двадцатку лучших и любимых на этой неделе грандиозный коллаб Silk, Chicken и, конечно же, Брайан Адамс. Don't give up! Должен сказать, что этот трек настоящее событие. И, кстати, Брайан Адамс на днях дал большое интервью, где признался, что до сих пор удивляется, как его голос вписался в этот танцевальный ритм. Он рассказал, что проект Chicken для него стал своеобразным творческим вызовом. Артист признался, что часто оказывается в подобных ситуациях и отказывается от предложений, но здесь его просто покорила мелодия. Он услышал демку и почувствовал тот самый дух нулевых. Интересно, что сам Брайан сейчас активно готовится к большому европейскому турне. Оно стартует уже в начале осени, но и несмотря на падение в нашем чарте на 5 позиций, увы, да, так случилось. Эта работа определенно вписала себя в историю современной танцевальной музыки, это очевидно. Сегодня у Silk, Chicken и Брайан Адамс, а именно их Don't Give Up, минус 5 позиций и 20-я строчка нашего списка.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Итак, уверен, несложно догадаться, на 19-й строчке нашего списка сегодня Disco Lines и Tinash. А знаешь, кстати, что происходит у Tinash за пределами чартов? Совсем недавно она устроила в соцсетях настоящий челлендж, где исполнила акустическую версию No Broke Boys на пианино. Это вызвало шквал комментариев, и теперь фанат просит ее выпустить целый акустический альбом. Сама же певица пока молчит, да, и хранит молчание, но в одном все-таки из стримов намекнула, что рассматривает такую возможность. Музыка в тихой обработке звучит совсем иначе, неожиданно грустно и глубоко. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну а пока встречаем No Broke Boys версии Disco Lines на 19-й позиции списка. Ну и, конечно, не забываем поддерживать лайком, голосовать на сайте centrfm.by. Через минуту здесь 18-я строчка. Это звездная команда Shoes, их Only You. Плюс один пункт на этой неделе.
1: ТОП 20. Центр FM представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, 18-я строчка. Центр FM ТОП 20. Команда Шоус. Австралийский дуэт не перестает удивлять. И на этой неделе артисты выпустили крайне необычный видеоклип на Only You. В нем нет ни одного кадра, сделанного при помощи компьютерной графики. Только реальные съемки на фоне пустыни. Музыканты объяснили тем, что хотят возвращать нам ощущение реальности и настоящей природы, а не бесконечные цифровые миры. Кроме того, музыканты объявили, что уже в августе стартует серия концертов в Юго-Восточной Азии. Так что, если кто-то, быть может, планирует провести там отпуск, то вот, собственно, обязательно сверяй графики. Далее же с нами Дон Диабло. Он, к сожалению, теряет сегодня целых 4 строчки, но это не повод расстраиваться. Сам Дон Диабло сейчас находится в центре обсуждений в мире NFT и веб-культуры. Недавно он представил уникальный цифровой арт-объект, связанный с Enjoy the Silence, который можно было приобрести только на его закрытом аукционе. Весь принт был собран из фрагментов его живых выступлений за последние 5 лет. Фанаты разобрали лоты за считанные минуты, а сам музыкант пообещал, что скоро привезет вырученное средство в стипендиальный фонд для молодых диджеев в Нидерландах. Так что, несмотря на временные музыкальные качели, он остается одним из самых благородных персон в индустрии. Правда ведь? Ждем взлета Enjoy the Silence, ну а пока это 17-й номер списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17-е место.

0: вот и наш, не иначе как двигатель роста, Кэлвин Харрис. Абсолютно заслуженно он поднимается в списке на две строчки сегодня. На прошлых выходных, кстати, Харрис отыграл просто невероятный сет на фестивале в Лас-Вегасе, где впервые сыграл расширенную версию нашего Satisfy. Гости были в восторге, но самое главное не это. Главное это слухи, которые сейчас активно массируются в прессе. Инсайдеры сообщают, что артист заканчивает работу над своим новым студийным альбомом, который будет полностью посвящен именно вот такому хаус-звучанию, как в Satisfy. Ожидается, что в нем будет минимум фитов и с поп-исполнителями, а максимум инструментала, как и в его классических работах. Так что вполне возможно, Satisfy — это не просто сингл, а предвестник большого возвращения сияющей звезды. Это здорово, это отлично. Satisfy сегодня номер 16.
1: Center FM Top 20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно, он продолжается, наш Center FM Top 20, наша радио-двадцаточка лучших и любимых. Добро пожаловать в нее, а в течение всей недели, естественно, составляю ее на сайте centerfm.by. Двигаемся дальше, давай вспоминать наш топ с 20-й позиции по 16-ю прямо сейчас.
1: Номер 20.
0: Ну и вот, пожалуйста, открыли список прекрасным хитом «Don't Give Up». Это все Чикейн, это все тот самый Брайан Адамс, ну и, конечно, «Silk», благодаря которому хит получил обновление.
1: Номер 19.
0: 19-я позиция на этой неделе достается проекту «Disco Lines» и «You Know Broke Boys».
1: Номер 18.
0: Номер 18. Only You от австралийцев Shows.
1: Номер 17.
0: 17-я позиция. Легендарный и красивейший Enjoy the Silence версии Дона Диабло.
1: Номер 16.
0: Еще больше лета, солнца и тепла в твоих динамиках. Satisfy, Кэлвина Харриса и Джази. Его сегодня номер 16.
1: Претенденты.
0: Непременно не будем забывать о претендентах Center FM Top 20, тех радиогероях, благодаря которым наша двадцатка и обновляется. Сегодня этим героем становится Аксвелл, да, один из представителей звездного трио Swedish House Mafia. Whatever Turns You On, его суперхит, свежий хит, полюбившийся нам, это очевидно по количествам голосов, по твоей поддержке, ну и, собственно, чуть-чуть не дотягивает хит для того, чтобы попасть, залететь, в конце концов, Center FM Top 20. Возможно, сегодня и все и случится. Ну или в ближайшее время. Аксвелл, Whatever Turns You On. Прямо сейчас претендент Center FM Top 20. Заценивай хит и голосуй за него на сайте Center FM. Bye.
1: Center FM Top 20.

0: Джеймс Хайп, британский диджей, продолжает свой марш наверх. На днях он выложил у себя в Инстаграм видео, как он сводит Behavior с легендарным трансовым треком «Кафе Дель Мара». Это выглядело просто бомбически. Музыкальные критики уже называют такое смешивание «хайп-транс». Сам артист объяснил, что хочет вдохнуть новую жизнь, классический транс 90-х, добавив ему современные ударные мощи. Судя по тому, как посетители ивентов реагируют на такие эксперименты, у диджеев получается лучше всех. Так что Джеймс Хайп уверенно закрепляется у нас на 15-й строчке. У него плюс один. Ну а далее мы встречаем и нашу обновку. Наконец пришло время пополнения списка. Суперхит «Girl». Да, он так зовется, от Jonas Blue. И здесь вот стоит отметить отдельно, что это прям исторический момент. Потому что наверняка ты помнишь, буквально на прошлой неделе я рассказывал, что Jonas Blue ушел с мейджор-лейбла на независимый Defected Records. Так вот, тот самый Girl — это его первый релиз вот в этой новой эре, новой главе. И он сходу врывается в наш список лучших. Приятно, правда? Удивительно, но артист сделал это вопреки системе. В новом интервью для британского радио он признался, что записывал вокал буквально в гостиничном номере во время турне. Сам продюсировал трек на старом аналоговом синтезаторе, который купил на барахолке в Берлине. И никакого ИИ, никаких алгоритмов, только живой звук и душа. Артист признается, что впервые за долгие годы чувствует себя свободным, и это, несомненно, и очень слышно в самом треке. Он легкий, воздушный и при этом невероятно энергичный и динамичный. Встречаем нашего новичка Girl от Jonas Blue, у него номер 14.
1: Center FM Top 20 с Глебом Глебовым. 14 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: miles away.
1: Ты слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
2: Оффенбах и их Miles Away. Этот французский дуэт сейчас находится в Нью-Йорке, где готовится к своему первому большому сольному концерту в США. Билеты были распроданы за несколько часов, а прямо сейчас артисты репетируют новое шоу с огромным количеством живых инструментов. Они признали, что Miles Away получила вживую совсем другое роковое звучание. Это будет не просто диджей-сет, а полноценное концертное действие. Если билеты на такие ивенты быстро разлетаются, то в Нью-Йорке, то вывод напрашивается сам собой. До Европы Оффенбах наверняка могут доехать очень уж не скоро. У Miles Away на этой неделе в списке свое почетное 13 место. Ну, а 12 номер сегодня это Дэвид Гетта. Человек, который, ну, судя по всему, не спит. Вообще не спит. Мы хорошо знаем его как короля Ибицы, но на этой неделе он действительно удивил, так удивил. Диджей объявил о запуске собственной глобальной радиостанции, которая будет транслировать исключительно хаус и техно 24/7 без рекламы. Настоящий подарок любителям электронной музыки. Кстати, недавно Дэвида спросили, как ему удается быть одновременно везде. И он признался, что секрет в строжайшей диете и отсутствии алкоголя в жизни. Но, шутя, добавил, что главное — это любовь к тому, что делаешь. Ган-ган-ган теряет сегодня в нашем списке лучших одну строчку, но остается с твердым игроком нашей двадцатки лучших. У Ган-Ган-Гана, Дэвида Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай 12 номер списка.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12 место.

0: белорусский трек.
1: I like French. Call me Tiffany. Te prendo.

0: Продолжается Центр-ФМ ТОП-20. Прекрасная музыка для тебя. И только что очередной суперхит от Swedish House Mafia. В эти дни, кстати, ходят упорные слухи, что трио Тайна записывает материал в студии в Лос-Анджелесе вместе с продюсером, который работал с Кэнни Уэстом. Инсайдеры сообщают, что это будет не просто электроника, а микс с элементами рока. Сами участники, как всегда, хранят молчание, но в соцсетях они начали публиковать черно-белые фото из студии. И если это правда, то вполне возможно, мы стоим на пороге самого громкого релиза года. Почему бы и нет? А пока Wait So Long отыгрывает плюс один и подбирается к десятке лучших у трека сегодня номер 11.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы с тобой в эти минуты добрались до самой горячей части нашего чарта. Впереди ТОП-10 лучших хитов недели, где борьба за лидерство станет еще напряженней. Сейчас давай будем вспоминать расстановку сил в чарте с 16 строчки по 11.
1: Номер 15.
0: Это James Hype, это его Behavior. Это 15-й номер чарта.
1: Номер 14.
0: Это наша обновочка, наше пополнение. Вызывающий только улыбку и самые-самые приятные эмоции. Girl от Jonas Blue. 14-й номер.
1: Номер 13.
0: Команда французских диджеев Offenbach и их Miles Away. 13-й номер списка.
1: Номер 12.
0: Номер 12 чарта. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I и их Gun Gun Gun.
1: Номер 11.
0: И, наконец, 11-я позиция. Это то самое звездное трио Swedish House Mafia. Wait So Long от них. 11-я строчка.
1: Претенденты.
0: Очередным претендентом в список Центра FM ТОП-20 сегодня у нас становится Ультра Лав. Уже неоднократно Кэшмир со своим суперхитом пытался пополнить ряды, прорваться к нам в список участников, но пока, увы. Кто знает, быть может, именно сегодня все случится, все удастся благодаря и только благодаря

0: тебе. Сайт Центр.ФМ.бай, он открыт для твоих посещений и тем более для твоих голосов. Заглядывай и лайкай музыку.
1: Центр.ФМ ТОП-20.

0: воскресенье небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно, в Минске и Гродно облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Как и обычно, после совсем короткого перерыва я вновь приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20, в наш чарт лучших любимых топовых хитов недели, в котором встречаемся каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире, ну а еще выходные в субботу и воскресенье мы подводим музыкальные итоги. Конечно, выбираем самый любимый хит, хит недели. Сегодня не исключение, до вершины нашего хит-парада звезд остается совсем немного, впереди десятка лучших, которые именно сейчас и борются за звание главного хита недели. Так что устраивайся поудобнее, делай погромче, продолжай получать только лишь удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, давай-ка встретим номер 10 нашего списка.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: Итак, открывает нашу десятку лучших на этой неделе проект D.O.D. Несмотря на потерю позиции, у хита Confession сегодня минус 3. Этот музыкант сейчас на пике внимания критиков. Его недавний лайв-сет на фестивале в Шотландии назвали лучшим открытием лета. Что интересно, D.O.D. признался, что Confession родился из случайно сломанного синтезатора. Он нажал на кнопку, а она заела, создав странный ритмический сбой. Он записал на диктофон и построил вокруг всего трек. Вот такие дела. Иногда случайности создают настоящие шедевры, правда ведь? Именно у Confession сегодня номер 10. Давай-ка его и будем слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10 место.

0: Not you. Это Иман Бек. Недавно артист анонсировал большой тур по Латинской Америке. Он признался, что вдохновляется бразильскими ритмами именно благодаря коллаборациям с Луизой Сонсой. А диджей говорит, что латиноамериканская публика заряжает его невероятной энергией, и он планирует записать целый мини-альбом с местными артистами. В Рио-де-Жанейро, кстати. Уже этой осенью он вылетает в Бразилию на месяц, чтобы полностью погрузиться в ту атмосферу. Ну, а тем временем мы поднимаем его Not You на 9-ю позицию. Далее следует и номер 8. Сегодня это красота от Алана Уокера. Broken Strings. У него минус 3 пункта.
1: ТОП 20. Центр FM представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Восьмое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Алан Уокер на этой неделе, к сожалению, опускается сразу на три строчки. Его Broken Strings, в итоге у трека только 8-я позиция. Ну а на 7-м месте списка располагается Fatboy Slim. Он вновь напоминает всему миру, почему его считают одним из главных новаторов электронной сцены. Недавно на церемонии вручения наград в Великобритании его спросили, не боится ли он трогать классику Rolling Stones. Норман Кук, а это его настоящее имя, не растерялся, рассмеялся и сказал, если ты не добавляешь в классику перца, то не уважаешь классику. И вот этот его подход сработал. И в нашем списке лучших, очевидно, сегодня у Satisfaction Skunk плюс один пункт. И в итоге 7-й номер списка.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Шестое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Биби Рекса, девушка, которая борется за свою искренность. На этой неделе она выложила в ТикТок очень эмоциональное видео, где рассказала, что последние 2 года борется с паническими атаками перед выходом на сцену. «Я улыбаюсь, но внутри меня просто трясет», призналась она. Это видео набрало 1 000 000 просмотров, и фанаты завалили ее сообщениями поддержки. Биби сказала, что музыка — это ее терапия, и она не прекратит писать, даже если это стоит ей нервов. New Religion немного теряет в нашем списке. У трека на этой неделе 6, что тоже, в принципе, очень даже неплохо. Правда ведь?
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно, это Центр FM ТОП-20, радио 20-очка, самых ярких, самых лучших топовых хитов по твоей версии. У нас позади еще 1 5 лучших, но впереди все самое интересное. Уже скоро узнаем, кто же сегодня оказался в тройке лидеров, кто возглавит Центр FM ТОП-20. Но пока давай еще раз вспомним, кто же разместился в нашей радио 20-ке с 10-й позиции по 6-ю.
0: 10.
1: Это D.O.D. и это Confession 10. Вот такой у нас он, топ-10. Ух!
0: 9.
1: Иман Бек, Even Not You, Not You, Not You. Sophia Rice, Луиза Солнца. Это звездное трио располагается на 9-й позиции.
0: 8.
1: Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Милкман и Кэтрин Райан. И снова трио. И снова музыкальная красота. Broken Strings, 8.
0: 7.
1: А это уже максимально заряженный Satisfaction Skunk. Это Fatboy Slim и те самые Rolling Stones. Сегодня это 7-я позиция.
0: 6.
1: Биби Рекса и еще одни легенды. Faceless. Им сегодня достается 6-я позиция списка Центр FM ТОП-20.
0: Претенденты.
1: Ну и, конечно, еще один претендент на попадание в наш чарт. Возможно, уже совсем скоро именно этот трек и окажется среди 20-ки лучших и любимых. Все зависит исключительно от тебя. Если песня нравится, обязательно поддержи ее своим голосом на сайте centrfm.by. Все действительно крайне просто. Заходим, голосуем, а потом слушаем результаты собственного голосования в Центр FM ТОП-20. Above and Beyond. Еще один супер дуэт и прекраснейший хит, родоначальником которого когда-то в свое время стал Axwell. Ну а вот сегодня именно они, Above and Beyond, подарили новую жизнь, вдохнули новую жизнь в хит под названием Feel the Vibe. Почувствуй этот вайб прямо сейчас, оцени трек и поддержи его лайком.
0: Центр FM ТОП-20.

0: Боб Синклар. Не так давно он разыграл яркий сет на закрытой вечеринке в Монако для звезд Формулы-1. Любопытно, что Синклар сыграл вот этот самый «I can't wait» в абсолютно новой аранжировке, замедленной, с живым саксофоном. И поговаривают, что зал аплодировал стоя. Сам Синклар шутит, что он не пишет музыку для стримов, он пишет ее для танцполов, где люди смотрят в глаза друг другу. И это заявление перекликается с трендом на возвращение к живым эмоциям. Отличный повод для роста, что, собственно, и случилось с «I Can't Wait» в рамках нашего чарта. Сегодня у хита плюс один пункт и пятый номер. Но далее же встречаем и наш главный, основной взлет недели. Это Тиесто. Артист поднимается в списке сразу на 5 позиций и врывается в четверку. Да, он уж точно умеет удивлять. На прошлых выходных, кстати, диджей устроил настоящую феерию на фестивале в Торонто. Он не просто сыграл «Don't Lose Your Heart», он сыграл акустическую версию этого хита с оркестром. Это был невероятный эксперимент. Тиест признался, что устал от громких синтезаторов и хочет показать мелодию такой, какая она есть. Фанаты реально плакали. А критики написали восторженные рецензии. Судя по всему, мы видим нового Тиеста, более зрелого, философского, глубокого. И, несомненно, его рывок в нашем чарте лучших абсолютно заслужен. «Don't Lose Your Heart» — сегодня четвертый номер списка, плюс 5 позиций.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Третье место.

0: слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Это Алок. И вот так у нас тоже бывает. Сегодня напускается на третью строчку, уступая лидерство. Но это не умаляет его величия. Несомненно, на этой неделе он объявил об открытии собственного культурного центра в родном городе Гояния. Это будет площадка для молодых музыкантов, диджеев, художников, где они смогут бесплатно учиться и записывать треки. Алок вложил в этот проект личные средства, потому что, по его словам, он вырос в бедности и знает, как важно дать шанс талантом. Поступок достойный уважения, не правда ли? Dive into the Ocean до настоящего момента был лидером списка. Ну, даже бронза — это прекраснейший результат для такого артиста, такого человека. Третье место. Идем дальше. И номер два нашего списка. J-Lo. Да, та самая. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Их Save Me Tonight. У них минус один и второе место.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Мантер FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Итак, серебро нашего списка лучших и любимых — Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Сейчас в сети активно обсуждают видео с репетицией Джей Ло. Похоже, она готовит номер для Save Me Tonight к предстоящей церемонии MTV. И там будет невероятная хореография в стиле 80-х. Сама Джей Ло призналась, что Save Me Tonight — ее способ сказать спасибо своим корням и тем диско-ритмам, которые она обожала в детстве. Дэвид Гетта же очень хитро подмигнул в комментариях, что это только начало их совместной работы. Несмотря на потерю одного места, дуэт остается в топе и уверенно держит оборону. Поздравляем артистов с серебром и, конечно, отправляемся дальше.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Это Центр FM ТОП 20. У нас уже прям вот на расстоянии вытянутой руки, если можно так выразиться, номер один списка лучших и любимых. Совсем всего ничего остается до его появления в эфире, перед тем, как перебраться все-таки к первой позиции, к номер один, к лидеру. Давай вспоминать ТОП 5 списка.
0: Номер 5.
1: Легендарный французский диджей Боб Синклар, его «I Can't Wait». Это и есть наш номер 5.
0: Номер 4.
1: И еще один супер-диджей, на этот раз родом из Нидерландов. Тиесто, «Don't Lose Your Heart». Прекраснейший хит и четвертая позиция списка Центра FM ТОП 20.
0: Номер 3.
1: И снова звездный диджей, на этот раз из Бразилии. Dive into the Ocean при поддержке Portugal The Man. И сегодня это бронза списка. Третья позиция.
0: Номер 2.
1: Конечно, вот они, серебряные призеры чарта — Джей Ло и Дэвид Гетта. Save Me Tonight от них. Вторая позиция. Кто же он, номер один? Оставайся несколько минут и узнаем обязательно.
0: ТОП 20. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот и наша кульминация. Путешествие по миру лучшей музыки подходит к своему завершению на сегодня. И номером один этой недели мы объявляем артиста по имени Хюгель. Да, что же сейчас происходит в жизни этого французского диджея? Его успех абсолютно закономерен. Недавно он отыграл два аншлаговых сета в Амстердаме и Берлине, где публика буквально рыдала от счастья на этом треке. Но самое важное, Хюгель подписал эксклюзивный контракт с крупнейшим звукозаписывающим лейблом Insomniac Records на выпуск целого альбома. Это гигантский шаг в его карьере. Инсайдеры говорят, что альбом будет называться Sunset Saga и выйдет уже в сентябре месяце. Хюгель сказал в интервью: «Я очень хочу, чтобы люди чувствовали движение, даже когда они стоят на месте. I'm moving to the sun» — это гимн путешественников и мечтателей. Сегодня этот гимн звучит на самой вершине нашего хит-парада. Именно он лидер списка. Остается лишь поздравить француза по имени Хюгель с заслуженной победой. Встречаем хит уже через минуту. Перед этим лишь, как и обычно, я напомню, что Центр FM ТОП-20 — наш парад лучших из лучших. Мы слушаем абсолютно каждую в пятницу в 5 вечера в прямом эфире на Центр FM. Мы повторяемся по субботам, по воскресеньям, чтобы наши выходные были ярче и музыкальнее. Ну и, конечно, самое главное, мы не забываем составлять его, голосуя за любимые треки на сайте centerfm.by в любое время дня и ночи. Заглядывай, не ленись и не стесняйся ни в коем случае. Меня зовут Глеб Глебов. Я желаю тебе прекрасного настроения, отличных, ярких, нескучных выходных. Цени музыку, цени себя и двигайся только к солнцу. Пока.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: воскресенье небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно, в Минске и Гродно облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: ведущие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Реклама. Запрашаем на национальный паляуничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройде при подтримце Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Воложинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных збудований, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и приготовленні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!

Радио Онлайн от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфир.

Новинки эфира на центре. Нифра Awaken Your Soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Центр FM.

0: Включение техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: воскресенье небольшой дождик только в Могилеве и Витебске. И там, кстати, холоднее всего. Всего-то плюс 21. Около 25 градусов тепла в остальных городах. В Гомеле и Бресте пасмурно, в Минске и Гродно облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция». Эпизод 83-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм. Танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Od Mob, Camel Fat и Волкода, Vintage Culture и Departamento. Tigard, Chris Lake, Eli Brown, Armin van Buuren, Silver Panda, наш постоянный блок ID Box со свежим белорусским треком и много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь.

Два Буллетс и Бруно Мартини, Кобра, Авант, Бразил, а на фоне звучит Camel Fat и Волкода, Unique Moment на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции «Vintage Culture» и «Departamento», «Copycat», «Алак», «Эраунда», «Прям».

Якутская центральная станция на специалитетном танцевальном радиоцентре FM. Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на Центр FM by в радиоплеере by в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит «Алак» «Around». С крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Центральная станция. Белорусские электронные проекты и издающие EDM-лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Benle, Keep Going, Bayer и Man Tonight Can Dance, Fioli, In My Head, наш постоянный блок с белорусским специалитетом ID Box. Кто будет в нем, узнаем совсем скоро. А прямо сейчас моды.

начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Это «Центральная станция». С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на centrfm.by.

0: центральной станции, и наступило время для нашей уже постоянной рубрики ID-Box, где мы представляем горячие новые белорусские релизы.
1: Беларусь.
0: И сегодня у нас проект Sonys DJs с треком

Это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме. Там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете. Мне очень интересно. Центральная станция. Назад к музыке. Далее Алекс Гаудино, Джерма и Lil Love, Little Love, Arna Coast Remix, Good Boys и Королева, The Present, Armin Van Buuren и Silver Panda, Here in My Arms, Enjoy the Silence. А прямо сейчас Eli Brown, Electrify. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: хореографию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Радиоцентр FM представляет Drive Mix с Глебом Глебовым.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза. Пока.
1: Adam Beyer returns next week.
0: Вы слушали Drum Code Live с Adam Beyer на центре.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся с Макс Лайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макс Лайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: хореографию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Адам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.